0: по улице Beyoncé, Jazzy, Hit Crazy in Love и команду Temper City с мега-стильной вещицей Self-Aware.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

31 августа в календаре. Кстати, запрыгнули в последний летний месяц. Все меньше и меньше времени у нас остается до осени. Так что, нет, не тратим его попусту. Звоним друзьям, встречаемся, побольше гуляем, загораем под жарким солнцем, устраиваем вечеринки у бассейна. В общем, делаем все, чтобы потом было что вспомнить. Например, например. И не забываем с собой Европа Плюс, которая, кстати, позаботится о музыкальной составляющей этого лета. Например, прямо сейчас мы услышим Айову с новинкой. Мы еще ждем диджея Годжу и Джейсона Дерула с максимально летним хитом Мичика. Но сперва с нами Кунгс и Ты офигел.

0: Настоящие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

Вполне, потому что хит действительно хорош собой. И кто вчера пропустил итоги этой недели, то не беда, не расстраиваемся. Алекс Манулов все повторит. Слушай Еврохит ТОП-40 сегодня с 16 до 18 по московскому времени. Ну а прямо сейчас будем...

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Келлин Харрис и Джейзи с треком Satisfy. Еще мои краши Миша Миллер, Алекс Вилея, хит Бам-бам. И появится еще один парень из Норвегии, который смог в свою музыку влюбить всю планету Земля. Алан Уокер с треком Broken Strings.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, полчаса любимых треков, никаких остановок, только музыка. Обещаю, услышим.

и планируется и кей-поп-музыка BTS Swim. А до финала часа с нами Джей Шон, Хит Райдет и Лод Лакшери, Эмили Робертс. Тема Love You For Life.

Не забываем с собой Европа Плюс, чтобы в плане музыки был полный порядок. В ближайшее время услышим Джона Саммита, The Void, Julio Church, свежую тему Shades of Blue, проект Шангай, классный хит La Luz и Зейна Малика, работу Die For Me через пару минут.

0: Это Тима Белорусских, его история «Мыслей» на Европе Плюс. Как сказали бы музыкальные эксперты, малый повзрослел. Это, правда, не из него цитата, но, тем не менее, немножко Тима изменился, вырос во всех смыслах этого слова, стал более танцевальный, более жесткий. Мы такое любим. Из танцевального, ну, немножко жесткого тоже, послушаем Келвина Харриса. У него тоже много всего в творчестве. «How Deep Is Your Love», так называется его работа, будет совсем не жесткая, а прекрасная, милейшее создание. Это Оливия Дин, ее история «Man I Need». Мужчина, то есть джентльмен, который вам нужен на ближайшее утро, это я. Меня зовут Денис Романов. Буду вас радовать различной классной музыкой здесь, на Европе Плюс. Все скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, у нас крыша тянет кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
2: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ее история новинка, бизарная Европе Плюс. Не знаю, как у нее получается спустя столько лет так классно звучать. Наша любимая бабушка, Мадонна. Мартин Гэрикс вместе с ней. Классика танцевальная, вот она, новая классика. Их классная тема. Обожаемых. Обоих, конечно же. И голосуем за эту работу на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Надо, естественно, проголосовать за него, чтобы он был выше и выше и выше. И, конечно, послушать классную тему дальше. У нас еще много музыки. Лучший, самый крутой на планете Земля будет Дэвид Гетта и Биби Рекса. Их работа I'm Good. Будет Темпор Сити и стильная поп-рок тема Self-Aware. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Будет великая тема от The Weeknd и Daft Punk «I Feel It Coming». Класс, стиль. Мы такое любим. Еще любим «Медузу» и их танцевальную тему «I Don't Wanna Go Home». И, конечно, любим джаз. Мы же любим джаз. Мы любим Рэй. Ее историю «Way is my husband». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! 7 утра в Москве.

0: Это Джейсон Дерула, диджей Годжи, Мичико. Джейсон вообще, кстати говоря, официальный представитель лета в мире, амбассадор лета в мире и в России. Да, мы его парня, конечно, любим, всегда его ждем у нас в гостях. И на Европе Плюс, конечно, ждем с его новыми работами, в том числе ждем, конечно, и другие темы, не менее крутые. Есть у нас команда Шаус, их классная, стильная хаус-история Only You. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings все этим утром уикенда. Буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня, классного уикенда. Погнали.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
3: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
4: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа Плюс. 16+.

0: конечно, надо проголосовать за нее на europaplus.ru, чтобы он был выше и выше. До конца лета надо как-то до первого места ее довести. Она этого достойна. Надо проголосовать и довести ее до первой строчки. А, так что заходи, мы тебя ждем на сайте. Еще ждем Кайго, Stall the Show, будет Али Фарбен с темой под названием Body Talk и многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Два и два FM. Рекламная служба.

Это Боб Синклер, легенда танцевальная, да и не только танцевальная, Кайзер вместе с ним, I Can Wait, так называется их работа, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Танцы будут, естественно, у нас выходные дни как-никак. Лучше как? Никак не надо. Выходные дни, поэтому будем слушать Мэткон, их величайшую историю. Бэггин, в каких только версиях мы уже эту работу за много-много лет не послушали. Можно сказать, это классическая версия. Будет также Hertz и Purple Disco Machine, их работа Wonderful Life. И это версия 25-го года, танцевальная, от Purple Disco Machine. Все это скоро, все послушаем буквально через несколько минут на Европе+.

0: Тема под названием «Бэггин» в конце этого часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки. Будут Джонни и Федук, будет Нелли, Дебауса, BTS. Будут хуже, слай, кому только не будет. Лучшая музыка здесь на Европе+. Совсем скоро все послушаем уже в новом часе. Дождись.
1: Европа+. New.

0: 8 утра в Москве. Европа плюс. На Европе плюс новости. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Депутаты призвали сделать все государственные услуги бесплатными для многодетных семей. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост, и европейские языки у российских студентов теряют популярность. Подробности далее. Сенаторы опровергли информацию о том, что цифровой рубль является инструментом слежки за гражданами. Было подчеркнуто, что новая форма валюты создана для удобства людей и безопасности денег. Опасения, которые распространяются в интернете, не соответствуют действительности. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность операций с ними. Эксперимент по открытию кошельков на балансах банков может стартовать ближе к 2029 году. Депутаты призвали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей, включая парковки, детские сады, школы, высшее образование и платные трассы. По их словам, многодетная семья в современных условиях часто ведет к уменьшению семейного бюджета, так как мама не работает, а отец один содержит всех. Поддержка должна быть комплексной. Также ранее в Госдуме предлагали давать многодетным выбор между землей и миллионом рублей. 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика объемом до 40 литров. Общий лимит остается прежним, до 200 литров на автомобиль. Одновременно вести топливо в канистрах и газовые баллоны запрещено. Несоответствующая тара станет причиной недопуска на мост. Перевозка генераторов и пауэрбанков разрешена. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, уступая место китайскому, хинди, турецкому и фарси. Это связано с изменением внешнеэкономического вектора России. Образовательные программы вузов смещаются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией и странами БРИКС и АСЕАН. Студенты начинают изучать по два языка, обычно европейский и восточный. Знание делового этикета восточных стран также становится критически важным для бизнеса. И продюсеры невыпущенного фильма «Крепость» с Николасом Кейджем подали иск против Netflix на 105 миллионов долларов из-за кражи жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма из офиса компании. Диск был доставлен для внутреннего просмотра 15 июня, а через 10 дней Netflix сообщил о краже. В компании отказались возмещать ущерб, заявив, что авторы сами нарушили правила, не зашифровав диск. Авторы фильма приостановили переговоры с дистрибьюторами из-за опасений утечки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: И это Джонни и Федук. История лета такая актуальная, да? Все-таки лето продолжается, еще целый летний месяц у нас впереди. Напомню, что, ну, если кто-то потерялся, мало ли, бывает такое в выходные дни. Сегодня 1 августа. Мы продолжим это лето вместе. С нами, конечно же, вместе с Европой Плюс. Мы вместе все, ребят, вы тоже с нами, надеюсь, будете. И сколько всего интересного впереди у нас. Например, даже утром, даже уикенд у нас, например, будет гороскоп. Вместе составим планы на эти выходные. Послушаем самую лучшую музыку на планете Земля. Один из самых ярких артистов в поп-рок-индустрии прямо сейчас. Это Доминик Файк и его история Baby Doll. Скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европа.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня, 1 августа. Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплым чувствам. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения, так что вдохновляйтесь. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. Это надо всем, всем знаком посоветовать. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей лени.

In Европе Плюс, Bamba Leo in my heart. Лучше не скажешь, цитаты великих. Больше хитов и больше музыки впереди. In our hearts, в наших сердцах, ребята, всегда он, этот парень. Это поп-рок суперстар Somber, 12 to 12, так называется его работа. Будет ли он и Callum Scott? Еще одна поп-рок тема, ну там больше в поп, конечно, в направление больше, да, направлено, скажем так, дует ветер. Послушаем их работу Stay, так она называется. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, ловите. Европа Плюс.

0: на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Поп-рок тема от Evanescence, Bring Me To Life. Вот плюс-минус в таком же стиле продолжим. Будет еще одна пара топовых артистов, таких же классных, как Дженни и Тейм Импала. Это разы Bruno Mars, их вечный хит «Апати» послушаем обязательно. Конечно, не забываем и про увеселительное мероприятие, которое нас ждут по будням, даже летом на Европе Плюс, потому что у нас есть летнее «У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее «У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее «У» на Европе Плюс. Летнее.

0: команды Evanescence, Bring Me To Life. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, будет Сиа, Шон Пол, Кендрик Ламар и Сиза, будет Келвин Харрис, будет Джекс Джонс, Me and My Guitar, его танцевальная тема, будет Мистер Know It All от Эдди Суимса. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем. Доброе утро. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на 2027 год. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для обмана россиян. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. Подробности далее. С сегодняшнего дня налоговые уведомления для физических лиц в России по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуги. Об этом сообщила ФНС. Раньше для этого требовалось специальное уведомление в налоговую. Отказаться от такого способа можно, тогда документы будут приходить по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Режим налоговой тайны теперь распространяется на документы, размещенные на госуслугах. Бумажное уведомление по-прежнему можно получить в налоговой или МФЦ. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ в 2027 году. В список из 40 программ вошли Рустор, госуслуги «Одноклассники», ВКонтакте, Дзен, также приложения Яндекса и Мессенджер Макс. Поисковой системой по умолчанию останется Яндекс. Большинство приложений уже присутствуют в действующем перечне на 2026 год. Новый список вступит в силу с 1 января 2027. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты, тему биометрии и дипфейки для обмана россиян. Это показало исследование. В отдельных чатах злоумышленники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать, например, за благоустройство или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Биометрия используется как предлог для срочного подтверждения данных. Массового применения дипфейков в России пока не наблюдается, но случаи уже фиксируются. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Артемьев, герой России, совершил 3 космических полета и 8 выходов в открытый космос. После ухода он сосредоточится на общественно-политических проектах. Корсаков совершил 1 полет, но его продолжительность составляла 195 суток. Это было в 2022 году. Обоих космонавтов поблагодарили за вклад в отечественную космонавтику. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Прыгуны в воду Григорий Иванов, Надежда Трифонова и Руслан Терновой, Екатерина Беляева взяли серебро в командных соревнованиях. Синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми в техническом дуэте, а Захар Трофимов – третий в сольной программе мужчин. Это первые медали России на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро на отметке 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: танцевальные, да и не только танцевальные, дэнс-поп. Суперзвезды, больше хитов, больше музыки впереди на Европе Плюс. Вообще, конечно, про дэнс-хиты напомню тебе, что сегодня вечером в 22:00 по Москве будет у нас наше крутое шоу «Резиденс». Так что, если нужен саундтрек танцевальный, конечно же, для уикенда актуальный, надо... стихами заговорил. В общем, надо слушать обязательно 100%, так что присоединяйся к нам в 22:00 по Москве. А еще послушай «Гороскоп», он будет скоро. Будет «Стромай», его история «Туслэмэ», будет «Темпер Сити» и поп-рок работы «Self-Aware». Все это впереди, все скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня 240 24 24.

0: торговым центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-870-091-74-86. Город Москва.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может...
4: Это для кого кино?
1: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 1 августа, суббота, Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплые чувства. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника, как мы обычно все привыкли. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Это точно надо нам всем. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. О как! Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезные для тела русла. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей любимой

Это команда «Градусы». Их фанки-поп-история на ресницах оказалась впервые на этой неделе, кстати, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. 35 место. Голосуй за нее. Европа+.ру, чтобы твои любимцы поднимались выше и выше. Они того заслуживают. Ребята, класс. Вайб присутствует летний, 100%. Еще есть классные темы, которые нас ждут впереди. Мы их тоже послушаем. Кстати, за них тоже можно проголосовать в Еврохите. Почему нет? Например, за Аве. «Meet Me in the Dark». Так называется работа. Танцевальный хит. Будет «Эбон и Халлоу». Все это впереди, все совсем скоро.

Это группа Айова. Их история «Мы» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы все вместе будем слушать величайшую тему от Black Eyed Peas, их историю «Бамбы». Будет акцент и Миш Миллер, «Don't Leave» или «Кайли», так и называлась раньше эта работа, теперь «Don't Leave», а немножко обновленная. Миша Миллер делает вещи с старыми добрыми темами. Конечно, больше хитов и больше музыки ждет нас и впереди, уже в часе новом, но об этом чуть попозже.

0: тема Pump It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Marshmello и Portugal The Man. Будет Риана, Мадонна и Мартин Гэрикс, Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight, уже любимая всеми тема танцевальная. Будет Дотан, будет Бруно Марс, его фанки, поп-история I Just Might. Все это впереди, все в новом часе здесь на Европе Плюс совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем, доброе утро. Правительство запретило майнинг криптовалют в ряде регионов, включая Москву. Турпоток из России в Шанхае за первое полугодие значительно вырос. И депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки надписи или картинки о вреде здоровью. Подробности далее. Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 32 года. Ограничение также вводится в городе Льгове, в некоторых округах Курской области. Решение принято по предложению мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее майнинг уже был запрещен в 10 регионах, включая Республики Северного Кавказа и новые субъекты России. Вопрос энергопотребления остается ключевым при принятии таких решений. С сегодняшнего дня в трех пилотных регионах Ростовской и Тюменской областях, также Башкирии, стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты.

«Открытый мир». Многодетные семьи, пенсионеры и студенты смогут автоматически получать скидки на проезд, покупки в аптеках и магазинах. Для участия нужно привязать карту к профилю на госуслугах, после чего система сама подтянет имеющиеся льготы. Данные пользователей остаются на портале. НСПК работает только с номером карты. В ближайшее время к проекту присоединятся аптеки, продуктовые магазины и другие участники рынка. Турпоток из России в Шанхай за первое полугодие вырос на 132% до 355,5 тысяч человек, сообщил городской департамент культуры и туризма. Россия опережает другие страны по темпам роста турпотока в мегаполис. Всего за этот период Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, что на 32% больше, чем годом ранее. В 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос также на 59%. Рост интереса связан с упрощением визового режима и расширением авиасообщения. Депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки предупреждающие надписи или картинки о вреде здоровью, как на сигаретах. Кроме этого, было предложено ограничить участие этих товаров в промо-акциях. По словам депутатов, производители используют образы, в том числе мультперсонажей, создавая иллюзию безопасности, тогда как эти продукты вызывают привыкание. Маркировка поможет информировать семьи о рисках. И нейробиологи из Франции выяснили, что знакомые запахи возвращают яркие воспоминания из детства благодаря особым клеткам в обонятельной системе мозга. Они формируются с первых дней жизни. Эксперименты на грызунах показали, что блокировка этих клеток стирает связь запаха с эмоциями. Исследователи связывают этот феномен Мадленки Пруста, когда вкус и запах вызывает поток забытых воспоминаний. Запахи действуют как точный пароль, совпадающий с тем, что сохранила память. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Portugal The Man, Phoenix. Их уже классическая танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим. Вообще разбираемся, что называется. Шарим в этой теме. В танцевальной музыке у нас много ее сегодня вечером. В 22.00 шоу «Резиденс». Обязательно послушай. Тебе наверняка понравится. Конечно, кстати, можно и прошлые выпуски послушать в качестве подкастов на europaplus.ru. Так что заходи. Welcome. Еще вместе с тобой прямо сейчас, буквально через 2-3 минуты, послушаем Тиесто. Еще один легендарный музыкант. Тоже электронный Beautiful Places, так называется его работа. Будет KDDK и One and Two, так называется его трек. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: А я хочу!
15: Ну что это такое?
14: Ну пожалуйста!
16: Так, подождите.
15: А может, это?
16: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: Диджей Годжи и Джейсон Деруло, Мичико на Европе Плюс, пробираются потихонечку, но пробираются выше и выше к нашему первому месту, к вершине чарта Еврохит Топ 40, занимает прямо сейчас 14-ю строчку, очень даже достойно. Это всего-то за пару-тройку недель. Больше хитов и больше музыки впереди наших любимцев, конечно же. Ну, кстати, про Джейсона, конечно, надо его поддержать. Я думаю, что в России у него большая группа поддержка любителей, любительниц. А то, конечно, если так, то заходите, голосуйте. И слушайте, дальше Сабрина Карпентер, ее история Tears, будет Алан Уокер и Broken Strings. Все это впереди.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.
2: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никогда.

0: минут, и только самая крутая музыка на планете Земля будет поп-рок-суперстар Алекс Уоррен. Его работа «Fever Dream». Будет немного танцевальной музыки, я бы даже сказал драм-н-бейса. Это Элла Эндерсон и Руди Ментал, «Alibi». А еще «Alibi» и «Бай-бай-бай». Это NSYNC, величайшая поп-группа, поп-команда, их работа «Бай-бай-бай». Бойс-бенд с самим Джастином Тимберлейком во главе. А это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Лови!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11.

0: Dude Sun из Up Where Are You. Классная тема, танцевальное летнее, лето 2026. На моей памяти вообще первое такое лето, когда много классных хитов борются за звание лучшего, по нашему мнению, конечно, Европа Плюс. И Мизма, вот тебе история его. И The Bouse есть, Another, да, Talk to You. Даже Федук и Джонни, их летняя тема. Все, вот как-то все звучит по-летнему, все звучит стильно. Мы все это, конечно, любим, естественно, все послушаем. Сегодня, в этом часе, в следующем часе, когда-то, но будет один из треков 100%. Пока, еще одна классика, точнее, еще одна танцевальная тема, на этот раз классика. Это братья Бенасси, Hit My Heart. Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Ваше здоровье
2: ближе, чем кажется.
1: Только протяните руку.
2: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
1: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
2: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
1: Подробности на cellab.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18+.
5: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс. Печенье шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+. Еврохит.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас на Европе Плюс. Все еще в топе в нашем чарте Еврохит ТОП-40, но позиции чуть теряет, но все равно в двадцатке лучших, 18-я строчка. Это замечательный результат для такой прекрасной работы. Если тебе она по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Если хочется еще больше прекрасного, то вот тебе Ариана Гранде и не менее прекрасный The Weeknd. Их работа «Love Me Hard» послушаем. Будет «Tokyo Hotel» и «California Nights». Все это впереди, все послушаем совсем скоро.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
6: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
5: Не тяните, звоните. 8 800 522 33.
6: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
5: Сиэльклиник.ру.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
8: В этом фильме главный актер.
7: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
13: Категория 18+.

0: тема. Больше хитов и больше музыки впереди. От хип-хопа плавно перейдем и окунемся в поп-рок звучание. Будет Рэй Далтон, будет Blood Running, будет Summer Sun, как всегда актуально. Каждое лето получается актуальная история от команды Texas. Кстати, про актуальное каждое лето. Есть у нас такое на Европе Плюс, конечно же, это летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Надо что-то говорить уже, да? Texas, ребята, Summer Sun в конце часа на Европе Плюс. Тема классная. Мы такую любим, конечно.
1: Summer Sun, кстати, здесь. Я уже на месте.
0: Да ну ладно, племянник.
1: Я вчера родился.
0: Ой, поздравляю.
1: Было дело. Ну ладно, это было вчера. Сегодня здесь дальше больше хитов и больше музыки. Будет Teddy Swims, будет KDDK, а еще Craig David и Sting, Rise and Fall.
2: Европа Плюс, K-Pop. Хиты, которые заряжают.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: влог в конце лета должны мы сделать с вами. Поэтому смело накидывайте планы, встречаться с друзьями летними вечерами, классно проводить время, общаться и, конечно, слушать лучшие хиты этой планеты здесь, на Европе Плюс. У нас впереди встреча с Charli XCX, Boom Clap, будет также The Second Voice, а еще John Sun, The Walt и Julia Church, Shades of Blue. Меня зовут Макс Уильям. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
14: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
15: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: знают папы. Сельма для всех чекапы.
1: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
2: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
3: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
0: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
9: А может, это?
8: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте Каро. Карофильм.ру. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте «Карофильм.ру» в разделе «Скидки». 0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Реклама.
1: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: 9500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
4: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
4: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
5: В приложении лаборатория «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
4: Подробности на сейлаб.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18+.
7: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
13: Все подробности на сайте europaplus.ru.
14: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа.

0: Give Me a Reason, это Pink здесь на радиостанции номер один России. Вот вам точно причина, почему нужно остаться здесь. Это, конечно, Кельвин Харрис. Еще одна причина — это Джази. Вместе они отыграют Satisfy скоро. А прямо сейчас здесь Игорь Акулов и Афиша.
1: Афиша. На Европе Плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Сегодня стартует традиционный ночной велофестиваль, который вновь объединит тысячи любителей велосипедных прогулок по вечерней Москве. Участников ждет 16-километровый маршрут по Садовому кольцу со стартом на Зубовской улице. Заезды пройдут в три волны в 21, в 22 и в 23 часа. Фестиваль не является спортивной гонкой, колонна движется в комфортном темпе. Главная цель – прочувствовать атмосферу ночного города. На финише откроется фестивальный городок с развлекательной программой. Также в эти выходные в Суздале знаменитый День огурца, ради которого москвичи готовы ехать 2 часа на машине. Музей деревянного зодчества на 2 дня превратится в большую площадку с концертами, ярмарками и мастер-классами. В программе огуречные конкурсы, деревянные игры, старинные аттракционы и засолочная изба с дегустацией солений, также ремесленная ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской кухни, а также большое количество музыкальных коллективов. В саду Эрмитраж в эти выходные традиционный фестиваль тайской культуры, который познакомит гостей с музыкой, танцами и ремеслами королевства. В программе выступления студенческих ансамблей из Таиланда, показ национальных костюмов Чутай при участии команды Московской недели моды и мастер-класс по тайской кухне. Особое внимание уделят креативным индустриям Таиланда. Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства. Гастрономическая зона представит блюда тайской кухни. И сегодня с 14 до 18 часов в Доме российской кухни на ВДНХ фестиваль русской дорожной еды. Гости смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, попробовать мобильные версии блюд и напитков из разных регионов страны, а также узнать, что брали с собой в дорогу путешественники в разные эпохи. Шеф-повара расскажут о традиционных рецептах и региональной кухне, а также научат готовить блюда, которые удобно брать в поездки. Фестиваль станет частью большой программы ВДНХ, посвященной автопутешествиям и летнему отдыху. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин.

0: работа из ее последнего нового студийника Confessions 2 Bizarre. Будет также Боб Синклар и Кайзер, Akin Way и осколки шведской House Mafia. Впереди Axwell Ingrosso, More Than You Know.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
6: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
5: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
6: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
5: Сиэльклиник.ру.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в

0: топ-40 делать прямо сейчас. Ну а пока пойдем дальше. А там впереди Джонни и Coldplay и Skyfall Stars.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это, между прочим, самые красивые, самые романтичные планы на летний сезон 2026. Найти и встретить того самого человека, рядом с которым замедляется время. Если у вас такой человек уже имеется в наличии, тогда просто его, да, не потерять, не отпускать и сохранить то прекрасное, что есть уже прямо сейчас. Ну и, конечно, добавить больше хитов и больше музыки. Впереди с нами классная танцевальная тема Supernova Love от Тайфи Дэвида Гетты. Будет такой прыгучий гитарный риф от Доминика Файн. Baby Doll, а еще впереди хит этого лета. Hello, the sun is up, where are you? От Мизмо.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячий линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. +7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120 771 74 86. Город Москва.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
3: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» — амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европы+. 16+.

0: идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.

0: знают папы. Сельма для всех чекапы.
1: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
2: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
3: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
0: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рики Мартина, Living La Vida Loca уже в этом часе.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Гигабайты минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: последний месяц лета. Сегодня 1 августа. Включаемся в лето еще более активно. Успеваем сделать все, что не успели сделать за это лето. И, конечно, настраиваемся на суперхиты здесь, на Европе+. Впереди с нами музыкальный проект Temper City. Это объединение трех музыкальных продюсеров. Ребята представят работу Self-Aware уже через пару минут. Еще впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а также наш красавчик Краш и просто хороший парень Джастин Тимберлейк впереди. Cry Me a River.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240 24 24.

0: Центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
3: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках действия и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: конечно, тоже испытал сейчас в неком роде Fever Dream лихорадку. Если бы, например, проснулся, а сегодня 1 сентября, скажем, а не 1 августа. Так что, ребята, да, скажите спасибо. 1 августа сегодня, до 1 сентября, еще целый месяц. Можно много классного всего сделать и провести время за этот последний финальный месяц лета. Так что делайте это, загадывайте желания, стройте планы. И, конечно, Европа Плюс будет вдохновлять вас на свершение под финал лета крутейшей музыки здесь, на Европе Плюс. Дальше Айова, мы, также мы будем слушать Gorgon City, Imagination, а еще Дэйв и Тэмс через пару минут. Rain Dance.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Лето. Центры в Краснодаре, МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Симиренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните, звоните 8 800 500 22 33.
5: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
4: Сиэльклиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Ваше здоровье
8: ближе, чем кажется.
7: Только протяните руку.
8: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
7: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
8: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
7: Подробности на cllab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это Айова здесь, на Европе Плюс. Мы любим Айову. Мне кажется, они нас тоже. Кстати, кто такие мы? Мы — это лучшие слушатели музыки.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: Европа+. ру. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет Temper City Self-Aware. Номер один. BTS

0: Еврохит. Топ-топ 40.
1: Номер 38 на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Glowing like a flame. На 37-м Post Malone. Cold. С 33-го на 36-е Dave & Dams Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
0: 35-е место. Дебют недели.

0: сказать, неплохой старт на 35-м месте сегодня в Еврохит Топ 40 Евро Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30-го на 34-е за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: 25 на 32 за неделю. Bebe Rexha и Faceless, Your Legion. Ну, а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: плюс и Еврохит Топ 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Тиесто. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ава, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stow» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно будет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица признала, что за 4 года, пока «Stow» ждал релиза, она успела пережить все сомнения и надежды, которые и вы.

0: 2021 году за 35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Секс» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Daughter» пока откладывается.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка».
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
14: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
15: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
18: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правила, количестве призов, сроках, миссии и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
19: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: чердак с 30 на 29 место. То есть идет на подъем АВЭ. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Animal. Это группа Кэт Сай. Кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля. Новый альбом Кэт Сай появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Cat's Eye Animal, наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat's Eye выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Деми Мур. Cat's Eye Animal, взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Rock Plus ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа Плюс. Это Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Just can't get enough and a Black Eyed Peas. Да, 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40 Европ плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Zayn прямо сейчас. Die for me.
1: 28 место.

0: 24 на 28 за эти 7 дней Zayn, Die For Me. Впереди номер 27, и здесь новинка недели. Лучше дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Nizmo, Hello.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
4: Знают мамы.
5: Знают папы. Все ЛАП для всех чекапы.
6: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
7: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
8: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
9: Все чекапы любимой лаборатории zaylab.ru. Скидка до 40%.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На 26-й позиции Эжель и Солто. Jamaican Bam-Bam. Двадцать пятая ступенька. Ваня Дмитриенко. Ртуть. Каждый твой вдох. Ну, Ване, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас. Shades of Blue.
1: 24-е место.

0: И мы продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. Лучшие из лучших в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно, не пропусти один, еще один очень интересный Еврохит-прогноз. Он уже скоро. Все впереди. А вот новички остались в часе прошлом. Давайте вспомним.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки недели. 35-я.

0: огни земли, зажечь их по городам.
1: 14 недель в Еврохит ТОП 40, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов. Vertigo, Avalon Rockston. Номер один. BTS. Swim. Пока номер один. Посмотрим, смогут ли сегодня BTS удержаться на вершине. Ну, давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор, 20 место. Здесь хит, который 18 недель у нас в чарте. Добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну, а сегодня на 20-м. Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: 18-я позиция, моя Мишель. На малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: С 23 на 17. The Bowser Magnetic. 4-я неделя в чарте и 16-е место сегодня. Анотор.

0: диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди у нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс за неделю с 19 на 14 место. То есть плюс 5 строчек. Плюс 5 строчек, отлично. Джейсон Друло, который абсолютно убежден в том, что если вот, думаешь, что всего уже добился, тут-то и можно, и нужно даже немножко оступиться и пойти даже назад. Что касается него самого, то Джейсон говорит, что всегда, всегда двигается только вперед и всегда стремится к совершенству. Ну что ж, верится охотно.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 13 Алан Уокер, Broken Strings. С 10 на 12 The Second Voice.

Музыка это безумие, она смешивает абсолютно разные жанры, она странная и вся такая разная. Вот так вот говорит о своих хитах Доминик Файк, Baby Doll в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс на этой неделе с 8 на 11 место. Ну а впереди уже лучшая.

0: Реклама.
1: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: Байк-центр.
1: Детские велосипеды от 6000 рублей.
0: Байк-центр.
1: Самокаты от 3500 рублей.
0: Байк-центр.
1: Ищи магазин в своем городе.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
4: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
5: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вернулся на 10 место на этой неделе в Еврохит ТОП 40 Европ плюс Джонни и Федук. Трек с характерным названием «Лето». Да, лето, лето, еще раз лето. Наслаждаемся летними деньками, продолжаем точнее, наслаждаться летними деньками под лучшие хиты. Ну а следующий суперхит был у нас в чарте не только летом, но и во все другие времена года. 46 недель в Еврохит ТОП 40 в 2011 году. Это Риана. Это S&M.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, за.

Шандея Мариана своего лучшего периода. И 46 недель у нас в Еврохитов 40 на Европлюс в 2011 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. И релиз был совсем недавно, 24 июля. Это Дженни, Less Than a Lover. Много личного, как сказала сама Дженни, она вложила в этот хит, в этот трек. Текст написала и принимала активное участие в записи с

0: наш Еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа плюс. Но, кстати говоря, вдохновением для создания этого трека, как говорит сама Жени, послужило именно лето. Вот так-то. Let's Add a Lover. Ждем в чарте Европа плюс. Дальше лучшие хиты этой недели. С 6 на 9 место перемещается он. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Девятое

0: большое счастье, говорит Алекс Уоррен, для него, когда он видит лица людей и слышит, как они поют в ответ его песни на концертах, да, его любимая часть гастролей. 6-9 место Алекс Уоррен, Fever Dream, а вот на 8-м Marshmello и Portugal, The Man, Phoenix. Но сначала самые заметные новости шоу бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Кара Делевинь признала, что лондонские концерты дались ей тяжелее всего. Более того, они продавались тоже плохо. Модель объяснила это нелюбовью соотечественников, назвав Великобританию строгим родителем, перед которым каждый хочет доказать свою состоятельность. Ради карьеры в Лос-Анджелесе она ненавидела себя и чувствовала себя уязвимой. Напомню, недавно Делевинь выпустила 2 сингла, а вот альбом выйдет позже. Чарли XCX признала, что новый альбом вышел случайно. Она хотела сделать паузу, но вдохновение настигло внезапно, и Чарли не смогла устоять. Релиз Music Fashion Film состоялся в пятницу 24 июля. А впереди у Чарли XCX хедлайнерство на Reading и Leeds. Гастролировать же Чарли XCX собирается с умом, чтобы не подорвать свое здоровье. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, признался, что предстоящая резиденция на сцене Sphere в Лас-Вегасе одновременно и захватывает дух, и пугает. Он назвал площадку новым рубежом и признался, что они готовятся к этому шоу уже 1.5 года. Ранее группа расширила резиденцию до 24 концертов, которые пройдут с октября по март следующего года. Клип Psy, Gangnam Style, первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation.
2: Реклама. Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европа Плюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.

0: Это Европа плюс Еврохит топ 40. Лучшие хиты недели. В этом списке Феникс от Маршмелло и Португал The Man. С 7 на 8 место. Но у следующего трека чуть было больше голосов на Европа плюс.ру. Кто же это?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 5 на 7 Тедди Свимс. Мистер Know It All. А вот на 6 месте Медуза. Don't

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

стремительно врываются в тройку лидеров на этой неделе. Еврохит топ 40 Европа плюс. Tambor City, Southway с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Tambor City, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1-го.

0: знаешь, очень круто. Это тянет на рекорд. За 16 недель пребывания в Еврохит ТОП-40 Европ Плюс 5 раз на первом месте. Но себе тоже неплохо. Сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка — BTS. Swim, swim. Ну, а впереди уже самая вершина. Главная ступенька — Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Джонни и Федук. «Лето». Девятая ступенька. Алекс Уоррен. «Fever Dream». Седьмого на восьмое. Маршмелло и «Португал The Man». «Феникс». Под номером семь. Тилли Свимс. «Мистер Ноу Ит Олл». Шестое место занимает «Медуза». «Don't Wanna Go Home». Пятая строчка. Калвин Харрис и Джазы. «Satisfy». Плюс 10. 14 на 4 место. Взлет недели. «Хьюжель». «Moving to the Sun». На третьем против девятого места неделю назад — Timber City, Self Aware. С первого на второе — BTS, Swim. Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое наоборот прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракула со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии.

0: Дракула. Ну, а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 18.

0: Do Satisfy, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну что ж, стартуем август, не скучно, под лучшую музыку. Отрываемся по субботнему, далее с нами Тиесто, слышим Beautiful Places. И через пару минут Зиверт, Эгоистка на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
12: А может, это?
13: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

летние ритмы. Ну, таких ритмов сегодня будет, кстати, побольше. В 22.00 стартуем Резиденс. Так что обязательно подключайтесь. Устроим тут небольшую вечерину. В 22.00 Резиденс на Европе Плюс. Сегодня пока же немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City, Self-Aware. И дождемся группу Градусы на ресницах. Скоро-скоро.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классных хитов, если вы с Европы Плюс. Продвигаемся далее вместе с Карли Рэй Джепсон, Call Me Maybe. И до финала часа еще услышим Coldplay, We Pray. Совсем скоро.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дикейн и Европе Плюс, Бамбалио, 19:19 в Москве, суббота, вечер, как раз самое время, чтобы устроить такую отличную Бамбалио, с чем, я надеюсь, вы займетесь в ближайшее время. Ну, у нас здесь лучшие ритмы, лучшая музыка, впереди Тима Белорусских, его стильная вещица «Мысли», также дождемся Алана Уокера и Broken Strings через пару минут.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акт действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.

0: А нам светит огромное количество классных хитов в ближайшие 45 минут. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Peggy Gou, It Goes Like Na-Na-Na. Leonie Callum Scott, Stay. Stay for a minute, stay for the pain. Слышим Риальто, No One Leaves the Discotheque Alive. И много других классных хитов. На подходе, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

to sip. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же продолжаем вместе с The Second Voice, услышим Let Me Be и дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
11: А может, это?
10: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
2: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
12: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
12: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
2: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
2: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9.

0: 21 час и 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем не скучно по субботнему, по летнему и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Purple Disco Machine, услышим Substitution и Avalon Roxanne появится через пару минут. Vertigo. Дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня 240 24 24.

0: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
4: А может, это?
3: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
0: Больше хитов. Больше музыки.

0: Final дискомашина Европе Плюс Substitution. Ну, дискомашину скоро будем заводить на полную мощность. Через 25 минут начнется Резиденс. Обязательно дождитесь. Много мощных электронных ритмов на подходе. Пока же впереди у нас Мизмо, Hello. И дождемся Дуа Липу и Da Baby Levitating. Скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф» – амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+. Больше хитов. Больше музыки.

заряжающий трек от Дуа Липы и Да Бэйби на Европе Плюс. Левитейтинг. Продвигаемся далее. Очень ритмично и нескучно. Впереди у нас Джон Саммит. Слышим Crystallized. И Тимофей Барташ Бренас тоже на подходе. Heaven. Совсем скоро.

0: Тимофей Бартыш-Брэнс в финале часа Heaven. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Резиденс прямо сейчас. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

Москве 10 вечера.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
14: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните, звоните 8 800 500 22 33.
3: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
2: Сиэльклиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Ваше здоровье
8: ближе, чем кажется.
7: Только протяните руку.
8: Медицинская лаборатория «Сиэль-Лаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
7: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
8: В приложении лаборатории «Сиэль-Прайм». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сиэль-Лаб» всегда рядом и помогает точно.
7: Подробности на «Сиэль-Лаб.ру».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Рекламная служба в Краснодаре.

0: хочу!
1: Ну что это такое?
0: Ну пожалуйста!
2: Так, подождите.
3: А может, это?
2: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
5: Больше хитов. Больше музыки.

Да, тот самый хит, который притягивает к себе все самое хорошее, даже музыкальные стили, которые здесь намешаны, немного хаоса, щепотка фанка и приятная диско. Видимо, все-таки в Норвегии разгадали таки формулу идеи.

0: Если есть желание ставить их на первой строчке и на следующей неделе, то обязательно поддержи ребят своим голосом на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю Доминика Файка и история о тяжелом расставании Baby Doll, еще KDDK, свежую тему Bambaleo и послушаем Бруно Марса задорную работу I Just Might.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

И будет немного ракешника. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. И это далеко не все, что ждет впереди, так что не расходимся, смело остаемся с Европой Плюс.

0: Infinity Wars. Ну а сейчас объединилась с одним из главных хитмейкеров планеты и, как мы слышим, абсолютно не зря. Далее с нами Айова с новинкой под названием «Мы и Naked» с солнечным классным хитом «Sweet Emotion». А кому хочется еще больше летней музыки, то уже завтра не забываем включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

по-прежнему умеет удивлять, а Мартин Гаррикс умеет ловко пользоваться такими моментами и превратить все это дело в танцевальный хит. Определенно, союз неожиданный, но с безупречным чувством стиля.

0: из Лос-Анджелеса, Temper City и дебютный сингл Self-Aware.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

мысли, да, штука такая. Иногда не дают уснуть, иногда помогают разобраться в себе, а иногда превращаются в новую песню. Что и сделал Тима Белорусских. Мысли, именно так называются.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, пусть в ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а точнее...

0: Direction, Zayn Malik, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас в эти 30 минут на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее на Европе Плюс. Летнее.

Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.